Ну просто в какую сторону, они раньше то на Испанию, тем ладно, и там я и Леху попрошу там, на португальском, ну так же разговариваю.